ти пита просто пит гитару. Заспевай си свои песни. Разкажи, че му лиша про тебе. На песни или не. Я ти пита просто пит гитару. Заспевай лаж на темноте. Як зазнати сам, само не знаю.